FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске, Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Новый трек.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Классика.

сообщений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

что сегодня, между прочим, праздник у людей, которые видят прекрасное вокруг, ну или особенно чувствительно переживают эмоции, что невозможно молчать. Но свободные уши найти не всегда возможно, а вот листок бумаги с ручкой чаще всего под рукой. И именно с бумагой эти люди делятся своими зарифмованными мыслями. И эти люди бывают великими, домашними, но объединяет их одно – желание вложить чувство, свою душу в слова, но эти слова уже в рифмы. Хотя можно и без рифмы писать белый стих. Сегодня отмечается День поэтов, и всех, кто таковым себя считает, конечно, поздравляю. Мне кажется, в детстве мы все пытались написать свое великое произведение, а у кого-то целая тетрадь исписана. Но пока предлагаю написать новую главу этого августа. Еще один день, который мы

0: и на старте Jonas Blue. Отличной тебе пятницы.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: это Rehab, right here, right now. Здесь и сейчас рассказываю о ситуации на столичных дорогах. Вижу на карте 4 ДТП в Минске в данный момент, но пока есть только одна крупная пробка по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской. 4 минуты время проезда. Всем приятного пути. Ах да, на 3 балла пока затруднение в столице.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: лучшее на этой неделе.
1: И в этой рубрике мы говорим о треках, в первую очередь свежих, которые привлекли внимание больше всего. Но я решила растянуть эту рубрику сегодня и в следующем части тоже кое-что послушаем. Будем знакомиться дозированно. На очереди у нас пока дуэт Матис и Садко. Это два брата, Александр и Юрий. Их совместная карьера началась в 2010-м. Полет этих звезд к вершинам музыкального Олимпа называют стремительным и успешным. Но действительно, релизы ребят издают престижные лейблы западных стран, куда просто так не пробиться. Например, лейблы Armada Music и Spinning. Так что их коллаборации с именитыми западными артистами – дело привычное. И вот недавно диджейский дуэт из Санкт-Петербурга объединился с Джоном Ньюманом. Только в данной коллаборации он представлен под псевдонимом 642. Это новый проект британского певца, где он раскрыл новые грани таланта и признался, что электронная музыка всегда была его любовью, так что сейчас он делает то, на чем формировался его внутренний музыкальный мир. Джон теперь электронный продюсер, музыкант и диджей, хотя без своего вокала треки, конечно, не оставляет. Ну а свежий релиз называется «Wall Again».
0: Лучшее на этой неделе.

0: эфире Is My Mind. Освободи свой разум, мой разум, как угодно. Но вообще забивать голову в данный момент твою ненужностями я не собираюсь, а вот полезной информацией обязательно поделюсь. Сейчас ситуация на столичных дорогах немного изменилась. Пробка уже образовалась на МКАД от Логойского тракта до Всехсвятской. Время проезда 9 минут. По улице Романовская Слобода от Мельникает до Немиги скопление автомобилей. И такая же история на Максима Богдановича от Янки Купалы до Ленина. Приятного пути. А дальше здесь Lost Frequencies. На старте Swedish House Mafia. И довольно скоро Тимми Трампет. Все это дождется своего звездного часа в эфире после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом накануне. Программа насыщенная и началась она на высшем уровне со встречи в формате тет-а-тет и неформального ужина. Накануне Александр Лукашенко пригласил коллегу в гости. Ожидается, что сегодня президент обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте до 2028 года. Речь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Переговорам на высшем уровне предшествовал белорусско-мьянманский бизнес-форум. Он накануне прошел в Минске. Это прямое и логичное продолжение дружественных связей, которые установлены между лидерами двух стран. В нашей столице собрались десятки представителей ключевых компаний Мьянмы и свыше 150 белорусских предприятий. Машиностроение, фарминдустрия, продукты питания – все это точки взаимного интереса. Это уже четвертый совместный бизнес-форум. Интерес гостей очевиден по составу делегации. Около 70 топ-менеджеров и представителей ключевых компаний и финансовых институтов Мьянмы. Профсоюзы строительной отрасли Беларуси и Вьетнама укрепляют сотрудничество. Из азиатской страны прибыла делегация, чтобы перенять белорусский опыт. Рабочий визит рассчитан на 4 дня. Охрана труда, предупреждение производственных рисков, методы обучения коллектива. Как с этим работают белорусы, будет изучать Вьетнамский национальный профсоюз строителей. Взаимодействие закреплено документально. Аграрии трудятся ударными темпами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Перед веков жатвы чествовали в Слуцком районе. Лидеров поздравил помощник президента. Среди награжденных – те, кто перешел рубеж в 4000 тонн зерна. За этими цифрами не только каждодневный труд на благо страны, но и жесткая дисциплина. Кто-то работает в хозяйстве больше 10 лет, для многих тут это дело уже семейное. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Попкорн Ньюс.
1: Речь сейчас пойдет об эмодзи. Дело в том, что стало известно, какую рожицу использовали люди чаще всего. Самым популярным в мире в 2025 году стал эмодзи с громко плачущим лицом.

0: Вот это уже интересно.
1: Не то слово. Исследование основано на анонимной выборке из 665 миллионов эмодзи, введенных пользователями стандартной клавиатуры на большинстве устройств. По мнению лингвистов, громко плачущая рожица превратилась в универсальную реакцию на что-то очень смешное, эмоциональное или неловкое. Хотя лично я всегда использовала это эмодзи, когда речь шла о чем-то печальном. Но он же плачет, а не смеется. Но большинство считает иначе. К тому же реально смеющиеся до слез смайлики, по мнению молодежи, слишком заезжено. Вот следующее вообще интересно. Череп. Наверняка видели, да, вот такую картинку там. Это эмодзи, по мнению молодежи, означает «умер со смеху».
2: Это не смешно, тетя.
1: Идем дальше. Огонечки. Их тоже любит поколение помоложе. И ставит там, где старшие пользователи используют значок 100%. Ну вот тут я не отстаю, слава богу, от молодого поколения. Быстрее всего в 2025 году росла популярность увядшего цветка, который используют для выражения грусти или разбитого сердца. За год частота его использования увеличилась на 190%. Ну и в тройку самых быстро растущих также

0: Обидно, согласен.
1: То есть мало того, что ты тратишь время на поиск нужного смайлика, так теперь еще и вспоминать нужно, какой из них что означает у молодого поколения, чтобы тебя правильно поняли. Хотя старушка, я себя не очень-то считаю. Но, судя по вышесказанному, скобочки в конце текста меня явно выдают. А может быть, просто оставим слова без этих ваших эмодзи?
2: А теперь нормально, на гражданском языке.
3: Попкорн-ньюс. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

В программе «Это норма». Такое влияние Луны, оно, кстати, еще и самомнение может повысить, так что периодически придется себя приземлять, чтобы никого не обидеть. Но настраиваемся на положительное восприятие жизни и все-таки постараемся извлечь из этого дня максимальную пользу. Первая половина дня – это у нас 9-е лунные сутки, и важно выполнять лишь те дела, которые не требуют серьезной физической нагрузки. Поэтому, если в планах сегодня утром какая-то вот ручная работа, утомительные процедуры, то, может быть, может, она не надо, может, попозже. Ну, дождаться, например,

0: это время семьи и рода. То есть можно вспомнить, откуда мы родом, кто нас ждет вечером дома, в конце концов. Может быть, у кого-то получится наконец-то наладить отношения с родственниками. Да позвонить просто и спросить, как дела, людям, с которыми давно не виделся, своим близким, родным, можно же. Что касается дел относительно красоты, все можно. И стричься, и краситься. Отличное время для бьюти-процедур. Классной тебе пятницы.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Белорусский трек.

0: сегодня без осадков не обойдется, в частности, по юго-востоку страны. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Могилеве, ну а в Гомеле и вовсе ливень. А вот и градусы. В Бресте, Гомеле и Гродно 25 градусов, в Витебске и Могилеве до 23. В столице сегодня 21-23 со знаком плюс и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

конца 80-х и сделал транс одним из самых популярных электронных жанров. И уже в сентябре этого диджея ожидают в России с выступлениями. Кстати, впервые он побывал в Москве еще в 1994-м и стал одним из первых мировых диджеев, включивших Россию в регулярный гастрольный маршрут. И так он проникся культурой, что даже научился готовить борщ. Но если Akinfold продолжает прокачивать свои кулинарные навыки, передайте ему, пожалуйста, что нам в Беларуси тоже есть чем удивить. Ну а далее наш эфир продолжит диджей, который в Минске уж точно выступал. Дэвид Гетта в компании Vibrexy.

0: И мы продолжаем с тобой бодрое пятничное утро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: летней давности и превратил все это в настоящий гимн чилл-хауса. Еще в 2014 году трек «Bullet» французского диджея Watermat вскочил в европейские чарты, ну и пошумел в различных диджейских сетах. Сегодня трек носит название «Take it slow» уже с подачи Робина Шульца. Ну а посыл в этой песне прост: цени настоящий момент и никуда не спеши по жизни.
1: Лучшее на этой неделе.

0: версия Дэвид Гетта в нашем эфире. Как призналась Биби, именно в электронной и в танцевальной музыке она нашла спасение и выбралась из своей депрессии. Ну и теперь понятно, почему она активно сотрудничает с диджеями и выпускает именно такой музыкальный материал. Set Girls называется работа. Ну а далее здесь Just a Little, трек от Justin. А еще Медуза в компании. И солнечная работа от Хугеля. Все это услышим очень скоро, но сначала узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом накануне. Программа насыщенная, и началась она на высшем уровне со встречи в формате тет-а-тет и неформального ужина. Накануне Александр Лукашенко пригласил коллегу в гости. Ожидается, что сегодня президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте до 2028 года. Речь о взаимодействии в промышленности и сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Честь, закон и дисциплина. В специализированные лицеи Министерства внутренних дел прибыли первокурсники. Это уже 12-й набор ведомственного учреждения. Волнительный день для лицеистов и родителей. Первое построение, новая с иголочки форма черного цвета. Вчерашние школьники продолжают учебу, но уже с гораздо большей степенью ответственности. Вступительные экзамены позади. Пройденный путь был непростым, но он ведет к самореализации. Теперь они кадеты. Провести лето увлекательно и с пользой. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для детей развернулся город безопасности. На берегу озера Нарыч его жители смогли попробовать себя в роли спасателей. Обычные лекции здесь проводят в игровой форме. В пожарном боулинге вместо кеглей – огнетушители, а вместо шаров – мячи. Соревновались и на скорость, кто быстрее облачится в форму пожарного. А в рыбалке безопасности надо было не просто ответить на вопросы, но еще и выловить их. В Беларуси изменены подходы к выезду организованных групп детей за границу. Теперь за организаторами закреплена ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону А1 МТС 780-31-31. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: лучшее на этой неделе.
1: Что неожиданно, ну а что поделаешь, если классных треков в течение недели вышло так много, что прямо обо всех хочется рассказать. А героями в данном случае стали Above and Beyond, а также Виктория Хорн, которые выпустили трек When You Believe. Эта композиция – заключительный сингл с последнего альбома диджейского трио Bigger Than All of Us. В ней воодушевляющие слова и четко сформулированная мантра. Когда ты веришь в любовь, ты веришь в жизнь. И твоя жизнь ответит тебе взаимностью. Это уже вторая совместка Above and Beyond и певицы Виктории Хорн. Все началось с аккордов, которые я придумал, а затем Виктория добавила мелодию в текст. Ну и так рассказывает Джону Гранта из Above and Beyond. В ней чувствуется дух 90-х. Когда наш менеджер по работе с артистами услышал вступительную басовую партию, он сказал, что она ему напоминает Hathaway. Есть еще одна необычная деталь в аранжировке. Припев начинается с нестандартного количества тактов. Эта особенность стала признаком того, что получилось нечто особенное. Ну, конечно, можно бесконечно хвалить, рассказывать детали касательно трека, но лучше самому послушать и сделать выводы. Above and Beyond и Виктория Хорн, When You Believe.
0: Лучшее на этой неделе.

0: Don't wanna go home. Вот чего не сделаешь, чтобы не сидеть дома и заниматься любимой работой. В Тольятти мужчина опаздывал на работу, поэтому взял сабборд, чтобы переплыть на нем Волгу и успеть. Ну, естественно, присваивать себе чужое имущество он изначально не хотел, просто он не нашел хозяина турбазы, проник на территорию и забрал доску. Мужчина проплыл на сабборде более 30 километров, а потом оставил его у знакомой. Позже она избавилась от всех вещей, в том числе и от украденной доски. Владелец турбазы, естественно, обратился в полицию, заявил о краже, посмотрели видео, ну, то есть записи с камер видеонаблюдения, ну и возбудили уголовное дело. Подозреваемый уже возместил причиненный ущерб. Вот я тут подумала, вот бы все так люди стремились, торопились на любимую работу, чтобы приносить благо обществу. Но главное, чтобы законы не нарушающими способами туда добирались. Ну и продолжаем нашу рабочую пятницу. Джасти в компании, Иван Соловьев впереди и Малты.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Рейдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: all the ladies. So...
1: Погода на центр FM.
2: А сегодня без осадков не обойдется, в частности по юго-востоку страны. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Могилеве, ну а в Гомеле и вовсе ливень. Что касается температуры, в Бресте, Гомеле, а также в Гродно до 25 градусов, в Витебске и Могилеве 23. В Минске сегодня 21-23 со знаком плюс и без существенных осадков.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
5: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

воспринимать музыку как что-то абстрактное, а вот исследование показало, что слушатели представляют себе вполне конкретные образы и истории, когда звучит та или иная песня. Ну и теперь ученые уверены, что вот это открытие поможет изучить поведение мозга во время спонтанного мышления и, возможно, откроет новые способы лечения депрессии и тревоги. Вот это, я считаю, прекрасные известия. Ну и готовы рассказать, кто будет будоражить наше воображение в ближайшие получасовки. А здесь Массано!

0: отметится Afrojack вместе с Sick Individuals. Продолжай свою пятницу в ритме Центр ФМ.
1: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

0: Продолжаем пятницу вместе с Above and Beyond. Feel the Vibe. Настоящий электронно-танцевальный вайб музыкальный у нас начинается ближе к вечеру. Ну, конечно, я не могу сказать, что утренние, дневные, вечерние плейлисты плохие, но вот поздний вечер особенно становится горячим благодаря диджейским радиошоу. А сегодня уже свежие выпуски шоу Рехэба, Ники Ромеро, Афроджека, драйв-микс от Глеба Глебова услышим. Центральная станция с Кириллом Таргонским. Все для тебя в эфире Центр ФМ. Ну а вот что далее? Swedish House Mafia, Люки Ли и свежий трек Happiness is all set. Здесь Кетама, Comes and Goes. Очень скоро SkyTech и Mentum, Concrete Jungle. И новости узнаем уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Лидеры сверят часы и зададут новые ориентиры в двустороннем сотрудничестве. Ключевые направления – промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование, взаимодействие Минска и НИИПИДа на международных площадках. По итогам переговоров запланировано подписание пакета документов. Основа для межгосударственного диалога заложена во время первого официального визита Александра Лукашенко в Мьянму в 25-м. Год исторический для отношений стран, отмечал президент. У НИИПИДа есть запрос на технологии в разных отраслях. Минск готов помочь компетенциями. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и католикоса всех армян Григина II с днем рождения. «Вся ваша жизнь является примером высокого служения, подвижничества и беззаветной преданности христианской церкви и армянскому народу», говорится в поздравлении. «Ваша неустанная пасторская деятельность, мудрое наставничество и приверженность традиционным ценностям снискали глубокое уважение как в Армении, так и далеко за ее пределами», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Григину II доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успехов. Более 100 белорусских подростков направлены на медико-социальную реабилитацию по заявлению родителей. Для этого приняты изменения в законе об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сначала действие нормы в учреждение было помещено 117 ребят. Для мальчиков такое находится в поселке Кривичи Мядельского района, а для девочек в Петрикове. Яркая традиция семейной политики. Беларусь выбирает семью года. Сотни многодетных пар пробуют свои силы во всех уголках страны, но до финала доходят самые талантливые и сплоченные. Сейчас проходят региональные этапы народного конкурса. На очереди Гомельская область, где за право называться лучшей семьей региона боролись 6 команд. Путевку на областную сцену эти семьи завоевали в непростой борьбе, оставив позади около 100 участников районных отборов. Победу одержала семья Новиковых из Жлобина. Родители и трое детей не только раскрыли со сцены свои секреты счастья, но и представили проект «Мама, папа, детвора, леса, верные друзья», посвященный инициативе по благоустройству. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты минского «Динамо» вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси. В перенесенном матче 18-го тура столичная команда разгромила жодзинское «Торпедо Бела» со счетом 4-0 и, набрав 36 очков, вновь возглавила турнирную таблицу. Напомню, что «Динамо», «МЛ» и «Батэ» пропустили несколько туров национального первенства из-за участия в Еврокубках. А сегодня уже стартует 19-й тур. Его откроет матч между клубами «Минск» и «Витебск». А центральным станет поединок в понедельник, 24 августа, когда идущая третий Ислыч поспорит за лидерство с минским «Динамо». 78-летний Кен Райт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной арбитр в истории. За 63 сезона работы мужчина отсудил более 5000 матчей, включая игры Арсенала, Тоттенхэма и Челси в 70-х и 80-х годах прошлого века. Кен до сих пор обслуживает матчи Кубка Уэльса и не планирует заканчивать карьеру. Организаторы открытого чемпионата США по теннису объявили о рекордном призовом фонде – 108 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заберут по 5,5 миллионов долларов, на 500 тысяч больше, чем год назад. Даже вылет в первом круге принесет участнику гарантированные 140 тысяч долларов, на 27% больше, чем в 2025 году. Основная сетка турнира стартует 31 августа. Действующей победительницей US Open является белоруска Арина Соболенко. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Кто-то на девчину поглядая, а кто-то пранкует. Вот жительница Санкт-Петербурга уличила своего бывшего бойфренда в сговоре с ее аккаунтом в чате GPT. По словам девушки, мужчина специально настроил нейросеть так, чтобы в любом конфликте она вставала на его сторону и давала своей владелице вредные советы. Просто девушка долгое время общалась с нейросетью, обсуждала какие-то личные свои моменты. Ну а парень взломал эту систему и все перенастроил втайне от девушки. И попросил нейросеть, чтобы в разговорах о конфликтах между ними чат-бот приводил больше аргументов именно в пользу мужчины. В конечном итоге девушка разоблачила махинации бойфренда с этим аккаунтом в чате GPT и решила напрямую поинтересоваться, а что такое, зачем? Зачем ты это все сделал? Ну, а парень шутился, говорит, ну так, развлечься, посмотреть на твою реакцию. К слову, он уже бывший парень. Девушка решила поставить точку в этих отношениях, потому что страшно представить, к чему приведет его дальнейшая фантазия, как еще он будет отшучиваться. Ну а мы с тобой расходиться, надеюсь, не собираемся, правда? Продолжаем пятницу вместе, а с нами еще и Сет Хиллс в этой получасовке. Уэстенд и Оливия Себастианелли успеют составить компанию, и Стив Аоки впереди.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: какую-то часть страны осадки не обойдут стороной, а именно по юго-востоку Беларуси. Кратковременные дожди сегодня ожидаются в Бресте и Могилеве, ну и в Гомеле сильный дождь. В Бресте, Гомеле и Гродно сегодня до 25 тепла, в Витебске и Могилеве 23, в столице 21-23 со знаком плюс и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

В эфире Cat Dealers Test Drive. Вот я бы такой тест устроила с сонным автобусом, если бы такие появились в Беларуси. В Гонконге, например, имеются. Вот для тех, кто хронически не может выспаться, появились 5-часовые сонные автобусные туры. Пассажиры там действительно просто спят. Всем желающим выдают маски для сна, беруши, ну и катают сладко сопящих пассажиров. Хотя у нас в утренний час пик любой общественный транспорт автоматически становится такой колыбелькой на колесах. Кто-то досыпает, опираясь на окно, кто-то стоя или даже свисая, держась за поручень. Возможно, я бы тоже оказалась в их рядах, но у меня в наушниках всегда дэнс-радио. Мне не до сна уж точно в общественном транспорте. Ну, надеюсь, сейчас тебе тоже спать не хочется, потому что в разгаре рабочая пятница. Какое? Какое? К тому же ты на волне белорусской танцевальной радиостанции Центр ФМ. А здесь Оливер Хелденс. Встречай Кельвина Харриса и Джази.

0: Отличной тебе пятницы.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

0: интересное решение. Если не придумал рифму, не знаешь, какие слова добавить в припев, просто берешь гласные и пропеваешь. A-E-I-O-U. Вот так в треке Оливера Холмса и получилось. Ну а сегодня день поэта отмечается. И я тут узнала, что, оказывается, в русском языке существуют слова, не имеющие никаких рифм вообще. Например, туловище или жаворонок. Вот можешь сегодня потренироваться, попробовать. А вдруг что-то придумаешь и сломаешь эту систему. Ну а мы идем дальше. С нами Мадонна. А также Фанк Трибу. Макс Тайлер и Горгон Сити. И узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новые Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с президентом Мьянмы Мина Унхлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. В Беларуси пресечена деятельность технических пособников мошеннических колл-центров. Трое мужчин из разных регионов страны превратили свои квартиры в узлы удаленного управления тысячами сим-карт, через которые проводились массовые обзвоны граждан для хищения денежных средств. Изъято более 30 единиц оборудования, а также свыше 20 тысяч сим-карт. Фигуранты признались, что подключились к схеме ради легкого заработка, выполняя указания кураторов в Телеграм. Ситуация в Ормузском проливе снова накаляется. Американский военный самолет, который проводил масштабную разведку, подал сигнал аварийной ситуации. Что конкретно произошло, пока не ясно. Также США решили вернуть домой авианосец «Авраам Линкольн». Боевой корабль дежурил у берегов Ирана 9 месяцев. Моряки жаловались на чрезмерные нагрузки, превышение сроков командировки, истощение, были даже попытки суицида. Общежитие для медиков на Долгиновском тракте в Минске введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2026-го. Оно рассчитано на 1200 койко-мест. В распоряжении проживающих будут одна или две жилые комнаты, кухня площадью 9 квадратных метров, раздельный санузел и ванная комната. Места в общежитии выделят медработникам, состоящим на очереди нуждающихся. Теперь новости наших деловых партнеров. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» бай по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: В эфире «Оттагон» – продюсер из страны, где не во всех городах любят велосипедистов. Мэр итальянского города Кома запретил движение велосипедистов в центре города после того, как его сбил один из них. Запрет будет распространяться на 30 улиц, и в этих местах жителям на электрических и обычных велосипедах будет необходимо слезать с транспорта и идти пешком. Глава города поспешил объяснить свое решение. «Меня обвинили в том, что я принял эту меру, потому что меня сбил электровелосипедист». И это правда. Люди действуют исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это, когда тебя сбивает один из этих монстров, поделился мэр. Но, к слову, в Беларуси тоже появились свои запреты. Вот Гродно, например, стал первым белорусским городом, где ввели ограничения на прокат шеринговых самокатов и велосипедов. До этого пешеходы буквально засыпали жалобами местный исполком, мол, на дорогах стало небезопасно, когда это безобразие прекратится, особенно с учетом архитектурных особенностей города и вот этих узких улочек. При этом запрет не распространяется на личные электросамокаты и пункты проката велосипедов. В Гродно такие есть, например, при кинотеатрах. Заполняешь бланк, берешь самокат, велик и на специально отведенной площадке покатался, вернул обратно в другой пункт, и все. Никаких проблем. Ну, мы все-таки надеемся, что однажды наступит тот день, когда эти велосипедные и самокатные войны прекратятся, и жить мы будем дружно и кататься тоже, не раздражая друг друга. Ну, а пока катим навстречу новому часу. В этом еще успеем захватить Макса Стайлера и Горгон Сити. Впереди Афроджек и Хиллз.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.

0: без осадков сегодня в стране не обойдется, в частности, по юго-востоку Беларуси. Кратковременные дожди в Бресте и Могилеве сегодня ожидаются, ну а в Гомеле и вовсе ливень. Что касается градусов, теплее всего в Бресте, Гомеле и Гродно, где до 25 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве сегодня 23, ну и в Минске 21-23 без существенных осадков. Классной пятницы, отличных выходных. В понедельник услышимся. Здесь была Говоровская. Пока.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Центр FM.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульмана 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связи между Беларусью и Мьянмой. Профсоюзы строительной отрасли Беларуси и Вьетнама укрепляют сотрудничество. Из азиатской страны прибыла делегация, чтобы перенять белорусский опыт. Рабочий визит рассчитан на 4 дня. Охрана труда, предупреждение производственных рисков, методы обучения коллектива, как с этим работают белорусы, изучает Вьетнамский национальный профсоюз строителей. Взаимодействие закреплено документально. На юге Перу землетрясение магнитудой 7,2. Есть пострадавшие. Сильные подземные толчки в районе города Каракора. Землетрясение ощутили еще в нескольких регионах страны, включая столицу Лиму. Люди в панике покидали свои дома и выбегали на улицы. Известно о 3 пострадавших. Стихия сильно повредила инфраструктуру, больницы и школы. Сейчас идет разбор завалов. Аграрии трудятся ударными темпами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Перед веков жатвы чествовали в Слуцком районе. Лидеров поздравил помощник президента. Среди награжденных те, кто перешел рубеж в 4000 тонн зерна. За этими цифрами не только каждодневный труд на благо страны, но и жесткая дисциплина. Кто-то работает в хозяйстве больше 10 лет. Для многих тут это дело уже семейное. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Нейпида. Честь, закон и дисциплина. В специализированный лицей Министерства внутренних дел прибыли первокурсники. Это уже 12-й набор ведомственного учреждения. Волнительный день для лицеистов и родителей. Первое построение – новая с иголочки форма черного цвета. Вчерашние школьники продолжают учебу, но уже с гораздо большей степенью ответственности. Вступительные экзамены позади. Пройденный путь был непростым, но он ведет к самореализации. Теперь они кадеты. Провести лето увлекательно и с пользой. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» для детей развернулся город безопасности. На берегу озера Нарыч его жители смогли попробовать себя в роли спасателей. Обычные лекции здесь проводят в игровой форме. В пожарном боулинге вместо кеглей – огнетушители, а вместо шаров – мячи. Соревновались и на скорость, кто быстрее облачится в форму пожарного. А в рыбалке безопасности надо было не просто ответить на вопросы, но еще и выловить их. В Беларуси изменены подходы к выезду организованных групп детей за границу. Теперь за организаторами закреплена ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. А теперь новости наших деловых партнеров. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой Велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Дайан выпустили «Hardstyle» трек «Burn It Up». Армин Ван Бюрен объединился с продюсером Дайан для записи новой композиции «Burn It Up» с вокалом Скруфиза. Релиз сочетает трансовые корни Армина и характерное хард-дэнс-звучание Дайан. Это еще один шаг в творческой эволюции Армина, который все чаще экспериментирует с более жесткими жанрами. Ранее он уже использовал хард-стайл-вставки в своих сетах. Дайан известен своим темным техно-звучанием, поддержкой Сары Лендри и Амели Лэнс, а также выступлениями на «Awakenings», «Веркнит» и «Мистери Лэнд». Трек вышел на Armada Music и уже получил ротацию на крупных фестивалях.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Мьянмы провели встречу в неформальной обстановке накануне начала основного раунда официальных переговоров, сообщили в пресс-службе главы государства. Рабочая программа визита стартовала с общения тет-а-тет в домашней атмосфере в ходе неформального ужина лидера двух стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность Минска к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей. В Слуцком районе чествовали передовиков жатвы. Лидеров поздравил помощник президента, среди награжденных те, кто перешел рубеж 4000 тонн зерна. Жатва в центральном регионе подходит к завершению. На Мичине уже убрано 97% зерновых культур. Арина Соболенко сохранит звание первой ракетки мира после турнира в Цинциннате. Елена Рыбакина не смогла завершить четвертьфинальный матч против Иги Швёнтек из-за травмы. Таким образом, представительница Казахстана не сможет обойти белорусскую в рейтинге ВТА. В Беларуси продолжается конкурс «Семья года». Сотни многодетных пар пробуют силы во всех уголках страны. Но до финала доходят самые талантливые и сплоченные. Сейчас проходят региональные этапы народного конкурса. На очереди Гомельская область, где за право называться лучшей семьей региона боролись 6 команд. Время для шикарных фотосессий огромную люстру Большого театра Беларуси опустят в партер. Главная визитная карточка Большого – люстра, и в новом театральном году будет сиять 1000 огней. А наряда родом из Лиды, в ней 500 ламп накаливания, более 30 тысяч хрустальных подвесок с огранкой высочайшего класса и километр проводов в диаметре 4 метра, вес 1200 килограммов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

FM. Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, Wake Up Dead, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Weekend.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: В Минске завершились переговоры Александра Лукашенко и Мина Аунхлайна. По итогам их стороны подписали пакет документов, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую, правовую и другие сферы, сообщает пресс-служба президента. Среди подписанных документов договор между Беларусью и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также аналогичное соглашение по уголовным делам. Кроме того, заключены меморандумы о сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований и СМИ двух стран. Подписан также меморандум между Белорусским государственным университетом и Космическим агентством Мьянмы. А в их интересах последнего меморандум о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Продолжение темы. Дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко поблагодарил лидера Мьянмы за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросы развития отношений с Беларусью. Все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты, завершил глава белорусского государства. Заседание Совета постпредов стран СНГ состоится 25 августа в Минске. Члены Совета постоянных полномочных представителей рассмотрят их реализации разрешений глав государств об учреждении институтов наблюдателя и партнера СНГ формата Содружества независимых государств плюс. Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос, касающийся оформления выхода Молдовы из СНГ. 56% белорусов возвращаются из отпуска отдохнувшими, в то время как 43% проводят его с рабочими задачами, показал опрос белорусского сервиса по поиску работы. Чем моложе участники опроса, тем чаще они отмечают, что отпуск помогает восстановиться. Среди респондентов 14-25 лет таких 70%, среди участников 26-45 лет 49%, а в группе 46 лет и старше 41%. Профсоюзы строительной отрасли Беларуси и Вьетнама укрепляют сотрудничество. Из азиатской страны прибыла делегация, чтобы перенять белорусский опыт. Рабочий визит рассчитан на 4 дня. Охрана труда, предупреждение производственных рисков, методы обучения коллектива. Как с этим работают белорусы, будет изучать Вьетнамский национальный профсоюз строителей. Взаимодействие закреплено документально. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» бай по телефону 1 МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Дайан выпустили Hardstyle, трек Burn It Up. Армин Ван Бюрен объединился с продюсером Дайан для записи новой композиции Burn It Up с вокалом Скруфиза. Релиз сочетает трансовые корни Армина и характерное хард-дэнс-звучание Дайан. Это еще один шаг в творческой эволюции Армина, который все чаще экспериментирует с более жесткими жанрами. Ранее он уже использовал хард-стайл вставки в своих сетах. Дайан известен своим темным техно-звучанием, поддержкой Сары Лендри и Амели Лэнс, а также выступлениями на Awakenings, Веркнип и Мистери Лэнд. Трек вышел на Армада Мьюзик и уже получил ротацию на крупных фестивалях.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

Мобиль BLG X50 Plus и еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What It Feels Like».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы. Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сфере промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно, заявил президент. У учащихся учреждений образования должна быть возможность получения реального опыта работы на производстве, а также условий, чтобы молодые люди могли быть услышанными. Такие задачи поставил перед педагогами председатель Минского облсполкома, принявший участие в ежегодной педконференции, которая состоялась в Великий, сообщает Белта. В своей речи глава области подчеркнул, что, согласно поручению президента, важно возродить трудовую практику, для чего необходимо тесное сотрудничество с предприятиями. О главной кампании лета. Продолжается жатва. В стране намолочено 8 миллионов 450 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Убрано 93% площадей зерновых. Минский регион намолотил почти 2 миллиона 260 тысяч тонн. На севере страны, в Витебской области, аграрии собрали 770 тысяч тонн. Министерство связи и информатизации 28 августа выпускает в обращении конверт с оригинальной маркой 35-летия образования Содружества независимых государств. На конверте изображена эмблема СНГ на фоне книги с орнаментом «Контур земного шара». Его тираж 21 тысяча. Скоростное пассажирское железнодорожное сообщение позволит доехать из Минска до национального аэропорта Минск за 30 минут. Сообщение планируется по маршруту Минск-Городище, Китайско-Белорусский индустриальный парк, Великий Камень, национальный аэропорт Минск. Общая протяженность участка 41 километр, из них будет новым 31. Сейчас реализуется первая очередь строительства. Проект выполняется в соответствии с госпрограммой «Транспорт Беларуси» на 2026-2030 годы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В Минске завершились переговоры Александра Лукашенко и Минаунхлайна. По их итогам стороны подписали пакет документов, охватывающий торгово-экономическую, научно-техническую, правовую и другие сферы, сообщает пресс-служба президента. Среди подписанных документов договор между Белоруссией и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также аналогичные соглашения по уголовным делам. Кроме того, заключены меморандумы о сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований и СМИ двух стран. Подписан также меморандум между Белорусским государственным университетом и Космическим агентством Мьянмы. О их интересах последнего меморандума о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Беларусь готова расширять взаимодействие с Мьянмой во всех сферах здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения, проведя переговоры с делегацией Мьянмы во главе с союзным министром здравоохранения. Встреча прошла в Белорусском государственном медицинском университете. По ее итогам стороны приняли решение перейти от традиционных экспорто-импортных отношений к глубокой производственной кооперации, включая создание совместных производств, лекарств и запуск программ непрерывного медицинского образования. Правительство Беларуси решило закрыть посольство Финляндии. Официальное постановление было опубликовано сегодня на национальном правовом портале. Согласно документу, МИД поручено принять необходимые меры для закрытия дипломатического представительства в Хельсинки. Завтра на Беларусь обрушится циклон Приска, который лишь усиливается на пути к странам Балтии. Согласно прогнозу, республику накроют грозовые дожди и мощный ветер, порывы которого по северо-западу могут достигать 20-25 метров в секунду. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» бай по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты минского «Динамо» вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси. В перенесенном матче 18-го тура столичная команда разгромила жодзинское «Торпедо Бела» со счетом 4-0 и, набрав 36 очков, вновь возглавила турнирную таблицу. Напомню, что «Динамо», «МЛ» и «Батэ» пропустили несколько туров национального первенства из-за участия в Еврокубках. А сегодня уже стартует 19-й тур. Его откроет матч между клубами «Минск» и «Витебск». А центральным станет поединок в понедельник, 24 августа, когда идущая третий «Ислыч» поспорит за лидерство с минским «Динамо». 78-летний Кен Райт попал в книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной арбитр в истории. За 63 сезона работы мужчина отсудил более 5000 матчей, включая игры Арсенала, Тоттенхэма и Челси в 70-х и 80-х годах прошлого века. Кен до сих пор обслуживает матчи Кубка Уэльса и не планирует заканчивать карьеру. Организаторы открытого чемпионата США по теннису объявили о рекордном призовом фонде – 108 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заберут по 5,5 миллионов долларов, на 500 тысяч больше, чем год назад. Даже вылет в первом круге принесет участнику гарантированные 140 тысяч долларов, на 27% больше, чем в 2025 году. Основная сетка турнира стартует 31 августа. Действующей победительницей US Open является белорусская Арина Соболенко. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

catch myself thinking maybe

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурсов погода.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: проекты и издающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танце.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Мьянмы определил конкретные сроки для запуска совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского лидера. Задача белорусской дипмиссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечит запуск совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году все эти проекты должны из бумажной фразы перейти на этап реализации на земле, заявил белорусский лидер. В продолжении темы Беларусь стремится к более тесному взаимодействию с Мьянмой на уровне парламентариев, заявила председатель Совета Республики в ходе встречи спикеров двух палат Национального собрания с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Об этом сообщает Билта. У нас в парламенте создана группа дружбы по сотрудничеству с парламентариями Мьянмы. Мы искренне надеемся, что наши отношения по парламентской линии будут более активны, сказала председатель Совета Республики. Спикер пригласила коллегу спикера Палаты национальностей Мьянмы с официальным визитом в Беларусь. Она также выразила надежду на содействие президента этой страны в организации данного визита. У учащихся учреждений образования должна быть возможность получения реального опыта работы на производстве, а также условий, чтобы молодые люди могли быть услышанными. Такие задачи я поставил перед педагогами председатель Минского облсполкома, принявший участие в ежегодной педконференции, которая состоялась в Вилейке, сообщает Белта. В своей речи глава области подчеркнул, что, согласно поручению президента, важно возродить трудовую практику, для чего необходимо тесное сотрудничество с предприятиями. А главной кампанией лета продолжается жатва. По стране намолочено 8 миллионов 450 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Убрано 93% площадей зерновых. Минский регион намолотил почти 2 миллиона 260 тысяч тонн. Гродненский миллион 700 тысяч, чуть меньше, на счету аграрии в Брестской области. Гомельская и Могилевская перешагнули рубеж в миллион тонн. На севере страны в Витебской области аграрии собрали 770 тысяч тонн. Министерство связи и информатизации 28 августа выпускает в обращении конверт с оригинальной маркой 35-летия образования Содружества независимых государств. На конверте изображена эмблема СНГ на фоне книги с орнаментом «Контур земного шара», его тираж 21 тысяча. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Дайан выпустили «Hardstyle» трек «Burn It Up». Армин Ван Бюрен объединился с продюсером Дайан для записи новой композиции «Burn It Up» с вокалом Скруфиза. Релиз сочетает трансовые корни Армина и характерное хард-дэнс-звучание Дайан. Это еще один шаг в творческой эволюции Армина, который все чаще экспериментирует с более жесткими жанрами. Ранее он уже использовал хард-стайл-вставки в своих сетах. Дайан известен своим темным техно-звучанием, поддержкой Сары Лендри и Амели Лэнс, а также выступлениями на «Awakenings», «Веркнит» и «Мистери Лэнд». Трек вышел на Armada Music и уже получил ротацию на крупных фестивалях. Слушай.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: По итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Также церемония открытия посольства Мьянмы в Республике Беларусь состоялась в Минске. Глава белорусского МИД отметил, что открытие посольства Мьянмы в Беларусь является выполнением договоренностей, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двустороннего сотрудничества. Профсоюзы строительной отрасли Беларуси и Вьетнама укрепляют сотрудничество. Из азиатской страны прибыла делегация, чтобы перенять белорусский опыт. Рабочий визит рассчитан на 4 дня. Охрана труда, предупреждение производственных рисков, методы обучения коллектива. Как с этим работают белорусы, будут изучать Вьетнамский национальный профсоюз строителей. Взаимодействие закреплено документально. Более 100 белорусских подростков направлены на медико-социальную реабилитацию по заявлению родителей. Для этого приняты изменения в законе об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С начала действия нормы в учреждение было помещено 117 ребят. Для мальчиков такое место находится в поселке Кривичи Мядельского района, для девочек – в Петрикове. Скоростное пассажирское железнодорожное сообщение позволит доехать из Минска до национального аэропорта Минск за 30 минут. Сообщение планируется по маршруту Минск, Градище, Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий Камень, национальный аэропорт Минск. Общая протяженность участка 41 километр, из них будет новым 31. Сейчас реализуется первая очередь строительства. Проект выполняется в соответствии с госпрограммой «Транспорт Беларуси» на 2026-2030 годы. 56% белорусов возвращаются из отпуска отдохнувшими, в то время как 43% проводят его с рабочими задачами, показал опрос белорусского сервиса по поиску работы. Чем моложе участники опроса, тем чаще они отмечают, что отпуск помогает восстановиться. Среди респондентов 14-25 лет, таких 70%, среди участников 26-45 лет 49%, а в группе 46 лет и старше 41%. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мегараспродажа. Подробности на «Твой велик» бай по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Во всех городах Вещни Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Ryan, а также наш постоянный блог IndieBox со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод The Second Voice, Let Me Be в ремиксе

фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо – впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Антон Бай и AV, Алекс Мэтт, Энди Март, и все это

Сегодня три в одном. Это Фил, создатель фестиваля Transmission, автор и ведущий одноименного радиошоу, да и вообще знаковая личность современной электронной танцевальной сцены Антон Бай и Эйви, белорусско-российский дуэт музыкальных продюсеров и диджеев транс и прогрессив хаус музыки. Автор тех самых новых «Колыханки» и «Деда Бородеда». Антон Бай – резидент Центра FM, его радиошоу «Менталити» вы можете слушать по воскресеньям в 21.00. Ну и это их совместный релиз «I Love You» на центре в центральной станции.

прослушали The Second Vice, Let Me Be в ремиксе от Hypoton, Coulter, Back on the Dance, Hey Everybody, Max Styler, Body Shake, Group Love и Snake Ships, Tong Tight 2026. А на фоне звучит Feel Anton Bay и AV, I Love You на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. В трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мория Севак, Динак, Тимми Трампет и Моа Лиза, Wanna Be Loved, Гриффин и Бант и Айнс, World Away. А прямо сейчас Моби, Джейкоб Ласк, Бландиш и Кико Франко с неубиваемым хитом Natural Blues.

Центральная станция на спешалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Griffin Band и Eyes World Away. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Lucas & Steve и Mike Bond, Be Like Bob, Anima, Volcoda, As a Dimension, наш постоянный блок со свежим белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем

0: над центральной станцией, и наступило время для нашей постоянной рубрики ID Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. ID Box. И сегодня у нас Sony's DJ с треком Countdown. Оцените. Это центральная станция.
1: Всем привет, мы Sony's DJ.
2: И вы слушаете наш новый трек на центральной станции.

музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Ноум и Мэрил, Alive, Армин Ван Бюрен, Дайан и Скрю Физа с треком Burn It Up, Ханна Лэнг, Марлон Хофстад и Кэролайн Ракси, Stamp Your Feet, ремикс 1991. А прямо сейчас Джор, Till Sunrise. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: плохо.
1: That's what ravers do.
0: Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. В Гродно, Бресте и Витебске до плюс 22. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 30 градусов. В столице 24, тоже осадки. Проведи выходные ярко вместе с Центр ФМ.
1: По материалам рисования.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

диджеем Глебом Глебовым. Радиоцентр ФМ представляет «Драйв-микс» с Глебом Глебовым.

I freak bitch with the word of hand.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: lights low and they turn green. Give it to me now with the smoke machine.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: Lights low and they turn green. Give it to me now with the smoke machine.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол Радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: regulate, seal my fate forever in the flow state.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте «Центр FM». И это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. You're in the mix with Ники Ромеро.

слушаете Центр FM, и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Протоколы Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Cyberpunk» с Rehab на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с Rehab на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: «Cyberpunk Radio» in the

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центр FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.